Отец, дай к нам прихая. Он спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая. Ой-ей-ей. Эн сам сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцието с миром хата. Капух на бобан сбежу енкрат. Край киха само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу. Ей, черес ест енкрат бен шоу. Ма оттам се нанкару санях на бам врачу.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на вдел. Радио Рубин. Твои най-любши хити. Pienso con sueño para siempre.